Когда из этой жизни ты уйдешь, не скажут книги, не прошепчет дождь, никто не скажет этот срок, когда придется подвести итог. Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, и рушится влекомый в глубину с тобою, не щадя твою весну. Не оставляй решенья на потом, откладывая встречу со Христом. Тебя Он любит и зовет пока, пока к тебе Его протянута рука. В который миг, не знаем мы с тобой, окажемся за дверью роковой, где вечен мрак и также вечен свет, откуда возвращенья больше нет. Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, но что неверье может изменить? Опомнись, очень близок скользкий край, не опоздай, смотри.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное – успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.